0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонтом.

0: Горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Ватсон, кто это воет на болотах?
8: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
9: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так – наука о красоте.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капитал».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
2: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Вещи, которые становятся историей. Со 2 по 4 июля во временах года пройдет винтаж-базар с участием Reframe, Top Style, Бутик 7, Jacob Cohen, Roses Lace, Sasha Vers. Изысканный стиль, редкие коллекции и удовольствие от настоящих открытий. Кутузовский 48. Времена года.
2: Нагано, Токио, Киото. Под облаками Фудзияма спит. Страна восходящего солнца.
3: Побывать в Японии – это почти как побывать на другой планете.
2: Каждый город – сочетание древней истории и ультрасовременных технологий.
3: Роскошные отели, уникальные экскурсии, эксклюзивные развлечения.
2: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
3: Sodis.ru.
4: Магура – отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом «Магура» легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
5: Три легких шага. Три шага до школы. Три шага до парка. Три шага до кафе, магазина, фитнес-центра. Вам три шага до всего, если вы живете в центре. В центре готового квартала события на Мосфильмовской. Премиальные квартиры в последней очереди. Три легких шага. Позвонить, выбрать, купить. События от Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Сочное мясо в луковом маринаде, ребрышки или креветки для гриля. Заказывайте, что больше хочется. Озон Фреш доставит даже овощи с рынка и свежий лаваш от 15 минут. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-7-41.
7: Забудь про безликие подарки.

0: Если хочешь удивлять по-настоящему, дари традицию. Гжель, хохлома, золотое шитье Кавказа, одежда известных российских брендов, посуда, украшения, сувениры и игрушки, сделанные руками мастеров. Это не просто тренд. Это на века. Приезжай в Универмаг Россия на Краснопресненскую набережную 14. Национальный центр Россия. Russia.ru 0+.
1: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
2: Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream River в сердце Москвы. Только река, небо и горизонт. Парящие квартиры над водой до 173 квадратных метров. Панорамный вид на 270 градусов. Гарантия превосходного вида и собственной набережной. Специализированный застройщик парк развлечений. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
5: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду РАДИО на сайте tairai.ru.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

пляжи мира. На радио Монте-Карло. Пляжи Обского моря. Пляжный отдых в Сибири звучит как шутка, пока не узнаешь про Обское море. Это огромное водохранилище настолько велико, что

0: реклама.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
4: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
5: В Ленте.
6: Мессенджер для работы Bittrex24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
7: Bittrex24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатные для команд любого размера. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
8: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
9: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки.
12: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
13: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
14: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
15: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
16: Накопить на квартиру надо.
17: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте nationalnyeproyekty.rf. Национальные проекты России. 0+.

0: это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 075 000 рублей и «Лада Нива Legend» от 784 000 рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
8: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
9: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-500 79 77 99.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Престижный кубок единственного издания о гольфе в России, журнала «Гольф-клуб», вновь собирает гостей 11 июля. В гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. «Агаларов гольф-клуб» – один из лучших гольф-клубов страны, где спорт становится стилем жизни. Почувствуйте вкус победы и безупречного отдыха. 18+. Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronight.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Скидка 3% по промокоду «Монте-Карло». 6+.
3: Гранд-лобби «Шаляпин» в отеле «Метрополь». Камерное пространство с видами на центр Москвы. Напитки от шеф-бармена Сергея Петрова. Авторская кухня от бренд-шефа Андрея Шмакова. Отсылки к творчеству Федора Шаляпина. И живая музыка каждый день.
4: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль? Легко. Если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahooter.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Брусника. Жизнеустроительная компания. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
4: Центр управления «Мы дома».
5: Ого! Откуда это небесное тело?
4: Из нашего фитнес-центра.
5: А этот маленький спутник?
6: Из нашей школы.
5: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
6: Мы за ресторан.
5: Тогда начинаю отсчет. 10.
7: Космический
5: 9,
7: центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капитал».

0: «Черная пятница» в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС «Звенигородская Инвест». Проектная декорация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Проведите летние выходные в Лотте-отеле «Москва» в формате «Все включено». Роскошный номер в отеле 5 звезд, подарки от премиального косметического бренда, летняя терраса с шезлонгами для идеального загара, 5 гастрономических курсов ежедневно, безлимитное мороженое, бассейн, спа и барбекю-вечеринки под открытым небом. Незабываемое лето в самом сердце столицы.
2: Радио Монте-Карло представляет продолжение серии камерных музыкальных вечеров в ресторане «Модус». 24 июля – акустический концерт легенды джазовой сцены Ларисы Долиной. Один из самых узнаваемых голосов страны, живое звучание и особая атмосфера летнего вечера. За роялем Акоп Хачарян. Сбор гостей в 20:00. Бронирование столов по телефону +7 495 221 10 23 и на сайте modus.moscow. 18+.
3: 11 июля. Внуково кантри-клуб. Первый турнир по падлу «Радио Монте-Карло Падл Кап». Изысканная атмосфера загородного отдыха, спорт и музыка. События, где встречаются энергия игры и безупречный вкус. Партнер турнира ОСЗ «Кантри-клуб». Внуково кантри-клуб. Первый поселок с собственной велнес-средой. 12 клубных домов, пляжный клуб, термальные и спортивные комплексы, ресторан. Комфортная и приватная жизнь в 35 минутах от центра Москвы. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99.
5: Музыка со вкусом лета на «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: Пани, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
10: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
11: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 000 рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробно

0: подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – «Пао-банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
2: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: Пани, о пани!
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

неделя с Ланой Дель Рей на радио Монте-Карло. West Coast. Долгое время Лана Дель Рей жила на востоке США в Нью-Йорке. Но, став известной, полюбила Лос-Анджелес и все западное побережье страны. По словам певицы, она начала получать огромное удовольствие, бесцельно путешествуя по этой части Америки. Результатом этих поездок, признавалась Дель Рей, стала и вновь пробудившаяся любовь к Нью-Йорку и песня, посвященная западному побережью. Лана Дель Рей, West Coast.

0: Реклама.
1: С гордостью представляем вам новый клубный дом «Река» на Мосфильмовской. Городские виллы для неспешного наслаждения жизнью. Минимум этажей и квартир, максимум природы и чистого воздуха. Несмотря на близость к центру, ваше окружение составят только река, парк и узкий круг респектабельных соседей. Клубный дом «Река» от «Донстрой». Старт продаж. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Оргкомитет премии «Медиа-менеджер России» и издательский дом «Медиабизнес» представляют ежегодную церемонию вручения национальной премии «Медиа-менеджер России». 2 июля в Москве в 26-й раз будут названы имена лучших медиа-менеджеров страны в 19 номинациях, включая гран-при. Будущее медиа-отрасли в наших руках. Подробности на сайте media-manager.ru. 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Не откладывайте жизнь. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года. РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ООО «ЗФармацент» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30% не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevs.ru.
2: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
3: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
4: Загадочный, роскошный, дивный Восток.
5: Прислушайтесь. Бодрум, Белек, Кемер, Даламан.
4: Это золото песчаных пляжей, шорох прибоя и томный аромат специй.
5: Именно такой, удивительный и чарующий. Вы запомните турецкую ривьеру.
4: Престижные отели 5 звезд, сьюты и виллы с персональным бассейном, индивидуальные экскурсии, аренда бизнес-джета, вертолета и яхты.
5: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
4: Содис.ру.
6: Вещи, которые становятся историей. Со 2 по 4 июля во временах года пройдет винтаж-базар с участием Reframe, Top Style, Boutique 7, Jacob Cohen, Roses Lace, Sasha Vers. Изысканный стиль, редкие коллекции и удовольствие от настоящих открытий. Кутузовский 48. Времена года.
7: Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream Riva в сердце Москвы. Только река, небо и горизонт. Парящие квартиры над водой до 173 квадратных метров. Панорамный вид на 270 градусов. Гарантия превосходного вида и собственной набережной. ООО «Специализированный застройщик парк развлечений». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальный космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronite.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Скидка 3% по промокоду Monte-Carlo. 6+.
9: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozakhutor.ru.
10: Ищите идеальный сценарий для летнего дня? Лето слишком короткое, чтобы проводить его в одиночестве. Кулинарная студия Юлии Высоцкой предлагает кое-что другое. Вы становитесь автором блюда. Шеф рядом. Атмосфера. Для детей – летний кулинарный лагерь. Пока вы отдыхаете, ребенок учится готовить. Промокод «Кухня». Скидка 10% на любой мастер-класс или лагерь. Кулинарная студия Юлии Высоцкой. Приходите. Будет вкусно.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Энциклопедия радио Монте-Карло. Летнее меню.
1: Персик мельба.
2: Холодный десерт под названием персик мельба готовится из ванильного мороженого, очищенных от кожуры половинок персика и малинового соуса. Придумано это блюдо было в 1892 году французом Агюстом Эскофье, шеф-поваром ресторана гостиницы «Совой» в Лондоне. В то время в лондонском Ковент-Гардене выступала австралийская оперная дива Нелли Мельба, которая пела в опере Рихарда Вагнера «Лоенгрин». Поклонник ее таланта, герцог Орлеанский, устроил в честь певицы торжественный обед, а повар решил придумать для нее новый десерт. Зная, что Нелли очень любит мороженое, но редко ест его, чтобы избежать проблем с голосом, Эскофье создал лакомство, лишь частично состоящее из мороженого, и дал ему имя мельбы. Подавая десерт, изобретательный кулинар украсил его ледяной скульптурой лебедя, и опять же не случайно. Опера, в которой блистала мельба, была написана по мотивам средневековых легенд о рыцаре-лебеде Лоенгрине. Новинка от Агюста Эскофье пришлась по вкусу не только Нелли Мельбе, но и остальным почетным гостям приема. И рецепт десерта под названием «Персик Мельба» быстро покинул пределы лондонского отеля. В наши дни повара всего мира готовят этот десерт, продолжая экспериментировать с ингредиентами. Кто-то добавляет в него другие фрукты, например, груши или абрикос. Иногда мороженое украшается клубникой, а вместо малинового соуса некоторые кулинары используют желе из красной смородины.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Сетомания от Maison Delos превращает городские легенды в культурно-гастрономический маршрут. Кафе «Пушкин», «Турандот», «Шенуар», «Матрешка» и «Казбек» представляют сеты, вдохновленные московскими историями. Маршрут Булгакова, «Тайны московского метро», «Сокровища Красной площади». Фестиваль проходит при поддержке Т-премиум АО «Т-банк». Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте setomania.ru. 18+.
4: Престижный кубок единственного издания о гольфе в России, журнала «Гольф-клуб», вновь

0: собирает гостей 11 июля. В гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. «Агаларов гольф-клуб» – один из лучших гольф-клубов страны, где спорт становится стилем жизни. Почувствуйте вкус победы и безупречного отдыха. 18+.
1: Оргкомитет премии «Медиа-менеджер России» и издательский дом «Медиабизнес» представляют ежегодную церемонию вручения национальной премии «Медиа-менеджер России». 2 июля в Москве в 26-й раз будут названы имена лучших медиа-менеджеров страны в 19 номинациях, включая гран-при. Будущее медиа-отрасли в наших руках. Подробности на сайте media-manager.ru. 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама. С Озон Банком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
1: ООО Озон Банк. Открытие обслуживания Озон карты бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности Озон карта. Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе Озон карта клиентских правил.
2: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении Автоспот. Купи свой тот самый авто через Автоспот.
3: Ноль без.
4: Брусника. Жизнеустроительная компания. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также Booking и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Гранд Лобби «Шаляпин» в отеле «Метрополь». Камерное пространство с видами на центр Москвы. Напитки от шеф-бармена Сергея Петрова. Авторская кухня от бренд-шефа Андрея Шмакова. Отсылки к творчеству Федора Шаляпина. И живая музыка каждый день.
8: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahooter.ru.
9: Радио Монте-Карло представляет продолжение серии камерных музыкальных вечеров в ресторане «Модус». 24 июля – акустический концерт легенды джазовой сцены Ларисы Долиной. Один из самых узнаваемых голосов страны, живой звучание и особая атмосфера летнего вечера. За роялем Акоп Хачарян. Сбор гостей в 20:00. Бронирование столов по телефону +7 495 221 10 23 и на сайте modus.moscow. 18+.
10: 11 июля. Внуково Кантри Клуб. Первый турнир по падалу Радио Монте-Карло Падл Кап. Изысканная атмосфера загородного отдыха, спорт и музыка. События, где встречаются энергия игры и безупречный вкус. Партнер турнира ОСЗ Кантри Клуб. Внуково Кантри Клуб. Первый поселок с собственной велнес-средой. 12 клубных домов, пляжный клуб, термальные и спортивные комплексы, ресторан. Комфортная и приватная жизнь в 35 минутах от центра Москвы. 12+.
11: Новая выставка в центре Изотов «Дом 21» в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и...

Загляните туда, где рождается искусство. Центр Зотов. До 30 августа. 6+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Календарь путешественника на радио Монте-Карло. Томатина. Довольно необычным образом отмечают окончание лета на востоке Испании, в городе Буньоль. Каждый год в конце августа там проводятся масштабные помидорные бои под названием «Томатина». Первое такое сражение было зарегистрировано в 1945 году, когда во время массовых гуляний группа молодых людей устроила потасовку. Произошла она около лавок с овощами, именно поэтому оружием стали помидоры. Тогда полиция разняла драчунов и даже заставила их выплатить штраф. Но на следующий год они вновь пришли на то же место уже со своими помидорами. Постепенно в томатных боях начал участвовать весь город, и к 50-м годам власти перестали мешать их проведению. Более того, сейчас они активно поддерживают томатину, поскольку она стала главной туристической достопримечательностью Буньоля. Начинаются томатные бои утром, когда в город въезжают грузовики под завязку, наполненные помидорами. Сигналом к старту служит выстрел из водяных пушек. После него участники и начинают кидаться друг в друга томатами. Кстати, по правилам, перед броском помидор нужно немного раздавить, чтобы он случайно не травмировал кого-нибудь. Впрочем, за всю историю существования праздника еще ни один участник не получил серьезных увечий. Длится томатина несколько часов, пока не будет дан повторный водяной залп. За это время участники успевают израсходовать до 100 тонн помидоров. Поэтому обычно к финалу праздника томатное месиво доходит до щиколоток, а люди и близлежащие дома полностью перекрашиваются в красный цвет. После самой баталии наступает время массовых купаний и уборки улиц. Затем еще несколько дней в Буньоле продолжаются торжества по случаю окончания лета.
1: Календарь путешественника на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
8: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. «Радио Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
7: Лана Дель Рей говорит о себе: «Я в первую очередь автор и только потом певица». Свою музыку она однажды описала как «темные истории любви, увиденные через надежду». В песнях «Старый Голливуд», «Дороги», «Океан» и несбывшиеся мечты превращаются в особый мир.
6: Радио Монте-Карло приглашает вас провести неделю с певицей, сделавшей меланхолию частью современной поп-классики. Слушайте в эфире с 29 июня по 5 июля. Неделя с Ланой Дель Рей на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ, учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
2: Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров – легко.
1: Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
2: «Содис» – индивидуальные туры для взыскательных клиентов. 933-55-33. «Содис.ру».
3: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
4: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
5: Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream Riva в сердце Москвы. Только река, небо и горизонт. Парящие квартиры над водой до 173 квадратных метров. Панорамный вид на 270 градусов. Гарантия превосходного вида и собственной набережной. ООО «Специализированный застройщик парк развлечений». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на ВК-фест.ру.
7: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: окна.
1: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Не оферта.
2: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль? Легко. Если вы на курорте Роза Хутор. Покупай билет на канатные дороги на сайте Роза Хутор, поднимайся на Роза Пик 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozakhutor.ru.
3: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronaut.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Скидка 3% по промокоду Монте-Карло. 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Придуманные сюжеты на радио Монте-Карло. 127 часов. Фильм «127 часов» рассказывает реальную историю альпиниста Арона Ралстона, который в одиночку отправился изучать ущелье и там оказался зажат огромным валуном. Альпинист был вынужден в течение 5 дней бороться за выживание, находясь в узком, неуютном месте без еды, связи и возможности двигаться. Драматическая кинокартина режиссера Дэнни Бойла максимально точно передала детали этой истории. Главного героя сыграл Джеймс Франко. Для этой роли он прочитал несколько книг об альпинизме и посмотрел видеозаписи Арона, которые тот снимал, находясь в ловушке. Сам Ралстон тоже участвовал в съемках. Он рассказывал, что чувствует персонаж, помогал подобрать нужный инвентарь. Так в фильме у героя остается столько же воды, сколько было в реальной истории. А Джеймс снимает себя на точно такую же камеру, которая была

0: Уоррена. Актер делился, что ему было сложно сниматься в узком пространстве, и он прятал за кадром учебники по борьбе с клаустрофобией. Еще одна ключевая черта фильма — это общение главного героя с камерой практически без движения. Необычный формат съемки был новым для Джеймса Франко и очень его впечатлил. Для выживания Арону Ралстону пришлось ампутировать себе зажатую руку. Чтобы максимально реалистично показать этот момент, команда вместе с медицинскими работниками создала 3 протеза с кожей, мышцами и в разрезе. Получилось все настолько натурально, что впечатлительным зрителям это точно смотреть не стоит. В финале герой Джеймса Франка выбирается из ущелья, и его замечают туристы. Пилот вертолета, прилетевшего за главным героем, это тот же человек, что помог Арону в его истории. А среди людей у бассейна, радостно встречающих героя, есть родная семья альпиниста. За точную передачу реальных событий, игру Джеймса Франка и монтаж фильм был 6 раз номинирован на «Оскар» в 2011 году.
1: Непридуманные сюжеты на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: В Велкой Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-77.

0: реклама. Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района Динамо. АТРГ Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года. АТРГ Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ОСЗ Формат до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdvsdev.ru.
1: Вещи, которые становятся историей. Со 2 по 4 июля во временах года пройдет винтаж-базар с участием Reframe, Top Style, Boutique 7, Jacob Cohen, Roses Lace, Sasha Vers. Изысканный стиль, редкие коллекции и удовольствие от настоящих открытий. Кутузовский 48. Времена года.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: «Брусника». Жизнеустроительная компания. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Ищите идеальный сценарий для летнего дня? Лето слишком короткое, чтобы проводить его в одиночестве. Кулинарная студия Юлии Высоцкой предлагает кое-что другое. Вы становитесь автором блюда. Шеф рядом. Атмосфера. Для детей – летний кулинарный лагерь. Пока вы отдыхаете, ребенок учится готовить. Промокод «Кухня». Скидка 10% на любой мастер-класс или лагерь. Кулинарная студия Юлии Высоцкой. Приходите, будет вкусно.
6: 11 июля. Внуково Кантри Клуб. Первый турнир по падлу. Радио Монте-Карло Падл Кап. Изысканная атмосфера загородного отдыха. Спорт и музыка. События, где встречаются энергия игры и безупречный вкус. Партнер турнира ОСЗ Кантри Клуб. Внуково Кантри Клуб. Первый поселок с собственной велнес-средой. 12 клубных домов, пляжный клуб, термальные и спортивные комплексы, ресторан. Комфортная и приватная жизнь в 35 минутах от центра Москвы. 12+.
7: Гранд-лобби «Шаляпин» в отеле «Метрополь». Камерное пространство с видами на центр Москвы. Напитки от шеф-бармена Сергея Петрова. Авторская кухня от бренд-шефа Андрея Шмакова. Отсылки к творчеству Федора Шаляпина и живая музыка каждый день.
8: Выставка-фильм Дзига Вертов «Киноглаз» к 130-летию великого режиссера. Погрузитесь в жизнь и творчество Дзиги Вертова. Узнайте, как его смелые новаторские приемы повлияли на современную культуру и смонтируйте собственный фильм прямо на выставке. Центр Зотов. 6+.
9: Сета-мания от Maison de Luz превращает городские легенды в культурно-гастрономический маршрут. Кафе «Пушкин», «Турандот», «Шенуар», «Матрешка» и «Казбек» представляют сеты, вдохновленные московскими историями. Маршрут Булгакова, тайны московского метро, сокровища Красной площади. Фестиваль проходит при поддержке Т-премиум АО «Т-банк». Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте setomania.ru. 18+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
11: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
12: Радио Монте-Карло.

Summertime Sadness. Музыкальный стиль, в котором работает Лана Дель Рей, часто называют сэдкором. Это понятие возникло в 90-х и обозначало музыку, для которой характерны замедленные мелодии, минималистичные аранжировки и грустные меланхоличные тексты. Впрочем, Дель Рей, которой свойственна особая кинематографичность и в образе, и в звучании, придала этому стилю собственный голливудский оттенок. Сама певица однажды называла свое звучание голливудским сэдкором. Лана Дель Рей. Summertime Sadness.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Порядок 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, местные порядки и получения на zon.ru. 16+.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: Накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужно.

0: Идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также Booking и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
6: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Вы слушаете радио Монте-Карло.
1: Would you dance

0: Реклама.
1: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
2: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
1: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
2: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
1: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
2: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
1: Sodis.ru

0: корректно.
1: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСЗ Звенигородская Инвест. Проектная декорация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Не оферта.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronaut.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Скидка 3% по промокоду Монте-Карло. 6+.
6: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте Роза Хутор. Покупай билет на канатные дороги на сайте Роза Хутор, поднимайся на Роза Пик 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahutor.ru.
5: Радио Монте-Карло представляет продолжение серии камерных музыкальных вечеров в ресторане «Модус». 24 июля – акустический концерт легенды джазовой сцены Ларисы Долиной. Один из самых узнаваемых голосов страны, живое звучание и особая атмосфера летнего вечера. За роялем Акоп Хачарян. Сбор гостей в 20:00. Бронирование столов по телефону +7 495 221 10 23 и на сайте modus.moscow. 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Энциклопедия радио Монте-Карло. Летнее меню.
1: Виши суас. Несмотря на французское звучание названия «Виши суас», родиной этого летнего холодного супа были Соединенные Штаты Америки, а вовсе не Франция, как могло бы показаться. Тем не менее, французские корни у «Виши суас» есть. Придумал его французский повар Луи Диа в то время, когда он работал в нью-йоркском отеле «Ритц». Скучая по родине, Луи дал новому блюду имя «Виши суас» в честь городка Виши, недалеко от которого он вырос. Причем именно воспоминания из детства натолкнули его на идею приготовить легкий холодный крем-суп из картофеля и лука-порея. Диа рассказывал, что мама и бабушка часто готовили для него с братом овощной суп. А в летнюю жару мальчики, чтобы как-то остудить это блюдо, доливали в него холодное молоко. Вспомнив, что в то время суп казался ему невероятно вкусным, Луи решил воспроизвести его в зрелом возрасте и включить в меню ресторана в Ритце. Гостям новинка от французского шефа тоже пришлась по вкусу, и со временем о «Виши суас» узнали во всем мире. Особой популярностью блюдо пользуется в летнее время года, так как в жару этот крем-суп освежает не хуже, чем мороженое или прохладительные напитки.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция Дисней 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
9: Музыка со вкусом лета. На «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Брусника. Жизнеустроительная компания. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении Автоспот. Купи свой тот самый авто через Автоспот. 0+.
3: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
4: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Не оферта.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Из Москвы прямо на Байконур. Радио «Монте-Карло», компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronight.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Скидка 3% по промокоду «Монте-Карло». 6+.
4: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozakhutor.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Велки Поповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта.

0: Карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

неделя с Ланой Дель Рей на радио Монте-Карло. Love. В одном из своих интервью Лана Дель Рей призналась, что ее главный кумир и источник вдохновения – фронтмен группы Нирвана Курт Кобейн. По словам певицы, она впервые увидела его в 11 лет по телевизору в клипе на песню «Heart-shaped Box». В тот момент она подумала, что это самый красивый человек из всех, кого она видела в своей жизни. С тех пор вдохновение для своих песен она часто черпает в творчестве Курта Кобейна. Лана Дель Рей. Love.

0: Тик-7, Джейкоб Коэн, Роузес Лейс, Саша Верс. Изысканный стиль, редкие коллекции и удовольствие от настоящих открытий. Кутузовский 48. Времена года.
1: Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream River в сердце Москвы. Только река, небо и горизонт. Парящие квартиры над водой до 173 квадратных метров. Панорамный вид на 270 градусов. Гарантия превосходного вида и собственной набережной. ООО «Специализированный застройщик парк развлечений». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ищите идеальный сценарий для летнего дня? Лето слишком короткое, чтобы проводить его в одиночестве. Кулинарная студия Юлии Высоцкой предлагает кое-что другое. Вы становитесь автором блюда. Шеф рядом, атмосфера. Для детей летний кулинарный лагерь. Пока вы отдыхаете, ребенок учится готовить. Промокод «Кухня». Скидка 10% на любой мастер-класс или лагерь. Кулинарная студия Юлии Высоцкой. Приходите, будет вкусно.
2: Новая выставка в центре Изотов «Дом 21» в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие. Загляните туда, где рождается искусство. Центр Изотов. До 30 августа.
3: 6+.
4: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в 5-звездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahooter.ru.
5: Радио Монте-Карло представляет продолжение серии камерных музыкальных вечеров в ресторане «Модус». 24 июля – акустический концерт легенды джазовой сцены Ларисы Долиной. Один из самых узнаваемых голосов страны, живое звучание и особая атмосфера летнего вечера. За роялем Акоп Хачарян. Сбор гостей в 20:00. Бронирование столов по телефону +7 495 221 10 23 и на сайте modus.moscow. 18+.
6: 11 июля. Внуково Кантри Клуб. Первый турнир по падалу. Радио Монте-Карло Падел Кап. Изысканная атмосфера загородного отдыха. Спорт и музыка. События, где встречаются энергия игры и безупречный вкус. Партнер турнира ОСЗ Кантри Клуб. Внуково Кантри Клуб. Первый поселок с собственной wellness-средой. 12 клубных домов, пляжный клуб, термальные и спортивные комплексы, ресторан. Комфортная и приватная жизнь в 35 минутах от центра Москвы. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Вещи, которые становятся историей. Со 2 по 4 июля во временах года пройдет винтаж-базар с участием Reframe. Топ-стайл.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Байкал. Священное море, зарождающийся океан, колодец планеты. Такими эпитетами награждают легендарное озеро Байкал. Его можно легко увидеть на любой карте мира. Байкал отлично видно из космоса, а стоя на его берегу, трудно поверить, что это озеро, а не море. Происхождение глубочайшего озера планеты овеяно легендами. Согласно преданию бурят, коренных жителей Прибайкалья, однажды земля разверзлась, а из трещины вырвался огонь. Люди в ужасе закричали «Байкал!», что значит «Огонь, остановись!». И тогда огонь погас, а трещина заполнилась водой. Так появилось озеро Байкал, которое потом стали называть Байкалом. Еще есть легенда о старике Байкале, который оплакивал сбежавшую дочь Ангару и наплакал целое озеро. Как на самом деле появился Байкал, конечно, не скажет никто. Очевидно одно. Озеро находится в сейсмоактивном районе и занимает рифтовую впадину. Байкал по праву называют самым глубоким озером планеты. Максимальная отметка глубины находится на уровне 1642 метров, что почти в пятеро больше высоты Эйфелевой башни. Еще один рекорд Байкала – он крупнейшее пресноводное озеро в мире, содержащее 19% мирового запаса пресной воды. Отсюда и название – «Колодец планеты». Вода Байкала очень холодная и очень прозрачная. Через нее можно увидеть дно озера на глубине до 40 метров. В течение года байкальская вода несколько раз меняет свой цвет. Весной она голубая и наиболее прозрачная, а ближе к осени, когда начинают цвести водоросли и размножаться бактерии, может становиться синей и зеленоватой. Байкал удивителен и загадочен. Многих из своих гостей Байкал поражал необъяснимыми явлениями. Одно из них – миражи. Их можно увидеть на Байкале в безветренную погоду летом и зимой. Над озером отчетливо виднеются образы замков, древних кораблей и даже НЛО. Ученые объясняют это разницей температур воздуха и воды, но каждый новый увиденный мираж порождает новый виток возбужденных обсуждений. Еще одна из самых странных тайн Байкала — темные кольца, которые видно с космических снимков. Впервые их заметили в 1999 году, и с тех пор они несколько раз возникали зимой. Особо впечатлительные люди уверяют, что на дне озера находится корабль инопланетян. Ученые же предполагают, что кольца возникают в местах скопления газа. Но точного объяснения до сих пор никто не нашел. И, вероятно, это далеко не последняя загадка легендарного озера Байкал.
1: Чудеса света на радио

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
8: Только 2. О, как раз еще и самоката привезли.
9: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
12: Ватсон, кто это воет на болотах?
13: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
14: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
15: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
15: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
15: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
15: Ага.
13: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
15: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да. А также букинг и подписки.
16: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
17: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
18: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также Booking и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: окна.
1: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
2: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronaut.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Скидка 3% по промокоду Монте-Карло. 6+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Два моря. Средиземное и Эгейское.
2: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
1: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
2: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
1: Детские клубы, аквапарки и развлечения для всей семьи.
2: Респектабельный семейный отдых в Турции.
1: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Sodis.ru.
3: Сочное мясо в луковом маринаде, ребрышки или креветки для гриля. Заказывайте, что больше хочется. Озон Фреш доставит даже овощи с рынка и свежий лаваш от 15 минут. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-7-41.
4: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот».
5: «Брусника. Жизнеустроительная компания. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Ищите идеальный сценарий для летнего дня? Лето слишком короткое, чтобы проводить его в одиночестве. Кулинарная студия Юлии Высоцкой предлагает кое-что другое. Вы становитесь автором блюда. Шеф рядом, атмосфера. Для детей летний кулинарный лагерь. Пока вы отдыхаете, ребенок учится готовить. Промокод «Кухня». Скидка 10% на любой мастер-класс или лагерь. Кулинарная студия Юлии Высоцкой. Приходите, будет вкусно.
10: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Радио» на сайте tairai.ru.
11: Престижный кубок единственного издания о гольфе в России, журнала «Гольф-клуб», вновь собирает гостей 11 июля. В гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. «Агаларов гольф-клуб» – один из лучших гольф-клубов страны, где спорт становится стилем жизни. Почувствуйте вкус победы и безупречного отдыха. 18+.
12: Сетомания от Maison Delos превращает городские легенды в культурно-гастрономический маршрут. Кафе «Пушкин», «Турандот», «Шенуар», «Матрешка» и «Казбек» представляют сеты, вдохновленные московскими историями. Маршрут Булгакова, тайны московского метро, сокровища Красной площади. Фестиваль проходит при поддержке Т-премиум АУТ-банк. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте setomania.ru. 18+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
14: Пять песен о любви. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
5: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
6: Наслаждайтесь! Пользуйтесь летними продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». С вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Синоптики летом обещают до 30, а Тбанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Тбанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Тбанк 0+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Мессенджер для работы Bittrex 24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
5: Bittrex 24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатные для команд любого размера. Bittrex 24. Мессенджер для вашей компании.
6: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
3: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на «Лента.ком».
4: В «Ленте».
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
13: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Не откладывайте жизнь. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года. РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ООО «ЗФармацент» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevs.ru.
2: Гранд-лобби «Шаляпин» в отеле «Метрополь». Камерное пространство с видами на центр Москвы. Напитки от шеф-бармена Сергея Петрова. Авторская кухня от бренд-шефа Андрея Шмакова. Отсылки к творчеству Федора Шаляпина. И живая музыка каждый день.
3: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronight.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Скидка 3% по промокоду «Монте-Карло». 6+.
4: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozakhutor.ru.
5: Комитет премии «Медиа-менеджер России» и издательский дом «Медиабизнес» представляют ежегодную церемонию вручения национальной премии «Медиа-менеджер России». 2 июля в Москве в 26-й раз будут названы имена лучших медиа-менеджеров страны в 19 номинациях, включая гран-при. Будущее медиа-отрасли в наших руках. Подробности на сайте media-manager.ru. 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream River в сердце Москвы. Только река, небо и горизонт. Парящие квартиры над водой до 173 квадратных метров. Панорамный вид на 270 градусов. Гарантия превосходного вида и собственной набережной. ООО «Специализированный застройщик парк развлечений». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Сочное мясо в луковом маринаде, ребрышки или креветки для гриля. Заказывайте, что больше хочется. Озон Фреш доставит даже овощи с рынка и свежий лаваш от 15 минут.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
4: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
5: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
6: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
7: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Вещи, которые становятся историей. Со 2 по 4 июля во временах года пройдет винтаж-базар с участием Рефейм, Топ Стайл, Бутик 7, Джейкоб Коэн, Роузес Лейс, Саша Верс. Изысканный стиль, редкие коллекции и удовольствие от настоящих открытий. Кутузовский, 48. Времена года.
9: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
10: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92.

0: корректно.
1: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Неоферта.
2: Престижный кубок единственного издания о гольфе в России, журнала «Гольф-клуб», вновь собирает гостей 11 июля. В гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. «Агаларов гольф-клуб» – один из лучших гольф-клубов страны, где спорт становится стилем жизни. Почувствуйте вкус победы и безупречного отдыха. 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Энциклопедия «Радио Монте-Карло». Летнее меню.
1: Фалафель.
2: Самая распространенная израильская закуска фалафель присутствует повсюду. И на уличных лотках, и в меню ресторанов, и забегаловок. Фалафель представляет собой обжаренные шарики, слепленные из размельченных бобов или нута с добавлением всевозможных пряностей. Чаще всего шарики эти делают величиной с грецкий орех, но иногда повара экспериментируют и с формой, и с размером блюда. Например, в мае 2010 года израильский повар приготовил в Нью-Йорке самый большой в мире фалафель весом более 10

0: 6 килограммов и почти метр в обхвате. Несмотря на то, что в Израиле фалафель считается национальным блюдом и даже кулинарным символом страны, появилась эта закуска много веков назад вовсе не там, а в Египте. Из оживленного порта Александрии удобные для перевозки и хранения шарики попали и в другие страны, где гастрономическая новинка была принята очень гостеприимно. Сейчас фалафель фигурирует практически во всех кухнях Ближнего Востока, а также в некоторых регионах Среднего Востока и Северной Африки. Кстати, во многих странах Европы это блюдо также перестало быть редкостью и подается не только в ресторанах, специализирующихся на восточной кухне, но и в обычных закусочных.
1: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Начинаем гимнастику для пальцев. Загибайте их по одному. Итак, речное побережье, панорамные виды на воду, зелень парков, набережная променад, прибрежные кафе и речные трамваи, шопинг и фитнес, пикники и велопрогулки.
2: Пальцы закончились.
1: А преимуществ еще много, потому что это остров, курортный квартал, где вся жизнь превращается в отпуск. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: 11 июля. Внуково Кантри Клуб. Первый турнир по падлу. Радио Монте-Карло Падл Кап. Изысканная атмосфера загородного отдыха. Спорт и музыка. События, где встречаются энергия игры.

0: и безупречный вкус. Партнер турнира ОСЗ Country Club. Внуково Country Club – первый поселок с собственной wellness-средой. 12 клубных домов, пляжный клуб, термальные и спортивные комплексы, ресторан. Комфортная и приватная жизнь в 35 минутах от центра Москвы. 12+. Радио Монте-Карло представляет продолжение серии камерных музыкальных вечеров в ресторане «Модус». 24 июля – акустический концерт легенды джазовой сцены Ларисы Долиной. Один из самых узнаваемых голосов страны, живое звучание и особая атмосфера летнего вечера. За роялем – Акоп Хачарян. Сбор гостей в 20:00. Бронирование столов по телефону +7 495 221 10 23 и на сайте modus.moscow. 18+.
1: Проведите летние выходные в лотте-отеле «Москва» в формате «Все включено». Роскошный номер в отеле 5 звезд, подарки от премиального косметического бренда, летняя терраса с шезлонгами для идеального загара, 5 гастрономических курсов ежедневно, безлимитное мороженое, бассейн, спа и барбекю-вечеринки под открытым небом. Незабываемое лето в самом сердце столицы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
2: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
1: Чистота вод Байкала и северное сияние.
2: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
1: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
2: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
1: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
2: Телефон 933-55-33.
1: Содис.ру.
3: Чтобы жизнь была похожа на кино, придумайте ей увлекательный сюжет. И найдите для нее идеальную локацию. Чтобы рядом центр Москвы, и парк, и променад. Чтобы вокруг приветливые соседи и красивые виды. Создайте для жизни новый сценарий. В квартале «Символ» на старте продаж. Донстрой 495-266-7777. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Это звонок на самый интересный урок географии, который вы не должны пропустить. Вас ждут интерактивные и старинные карты, настоящие планетарии, экспонаты из закрытых архивов и даже говорящая корабельная мышь. Дети будут в восторге. Взрослые путешественники тоже не останутся за бортом. Выставка «Уроки географии» в Национальном центре «Россия» уже открыта. Вход бесплатный. Москва, Краснопресненская набережная, 14. Регистрация на russia.ru. 0+.
5: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
6: ВК-фест в Москве. Зиверт, OG Buddha, Тату, Марку и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Гранд-лобби «Шаляпин» в отеле «Метрополь». Камерное пространство с видами на центр Москвы. Напитки от шеф-бармена Сергея Петрова. Авторская кухня от бренд-шефа Андрея Шмакова. Отсылки к творчеству Федора Шаляпина. И живая музыка каждый день.
10: Ищите идеальный сценарий для летнего дня? Лето слишком короткое, чтобы проводить его в одиночестве. Кулинарная студия Юлии Высоцкой предлагает кое-что другое. Вы становитесь автором блюда. Шеф рядом. Атмосфера. Для детей – летний кулинарный лагерь. Пока вы отдыхаете, ребенок учится готовить. Промокод «Кухня». Скидка 10% на любой мастер-класс или лагерь. Кулинарная студия Юлии Высоцкой. Приходите. Будет вкусно.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
12: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS-77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
13: Музыка со вкусом лета. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.

0: всегда действуют в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

неделя с Ланой Дель Рей на радио Монте-Карло. Dark Paradise. После успеха дебютного сингла «Video Games» Лану Дель Рей нередко называли «дочерью богатого отца» и обвиняли в том, что место в шоу-бизнесе ей якобы купили. Поводом стала биография ее отца, предпринимателя и инвестора Роба Гранта. Сама певица отвергала эти нападки и говорила, что ее отец, конечно, был успешным человеком, но вовсе не финансовым магнатом. В доказательство она даже вспоминала, как в детстве жила с ним в трейлере. Правда, не потому, что у семьи не было дома, а потому, что мистер Грант любил дома на колесах. Эта страсть передалась и самой Лане. Получив один из первых авансов за музыку, она поселилась в трейлерном парке возле Манхэттена. Лана Дель Рей, Dark Paradise.

0: Реклама.
1: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района Динамо. АТРГ Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года. АТРГ Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ОСЗ Формат до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdev.ru. Оргкомитет премии «Медиа-менеджер России» и издательский дом «Медиабизнес» представляют ежегодную церемонию вручения национальной премии «Медиа-менеджер России». 2 июля в Москве в 26-й раз будут названы имена лучших медиа-менеджеров страны в 19 номинациях, включая гран-при. Будущее медиа-отрасли в наших руках. Подробности на сайте media-manager.ru. 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream River в сердце Москвы. Только река, небо и горизонт. Парящие квартиры над водой до 173 квадратных метров. Панорамный вид на 270 градусов. Гарантия превосходного вида и собственной набережной. ООО «Специализированный застройщик парк развлечений». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Выставка-фильм Дзига Вертов «Киноглаз» к 130-летию великого режиссера. Погрузитесь в жизнь и творчество Дзиги Вертова. Узнайте, как его смелые новаторские приемы повлияли на современную культуру и смонтируйте собственный фильм прямо на выставке. Центр Зотов. 6+. Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronaut.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Скидка 3% по промокоду «Монте-Карло». 6+.
5: 11 июля. Внуково Кантри Клуб. Первый турнир по падалу «Радио Монте-Карло Падл Кап». Изысканная атмосфера загородного отдыха, спорт и музыка. События, где встречаются энергия игры и безупречный вкус. Партнер турнира ОСЗ Кантри Клуб. Внуково Кантри Клуб. Первый поселок с собственной велнес-средой. 12 клубных домов, пляжный клуб, термальные и спортивные комплексы, ресторан. Комфортная и приватная жизнь в 35 минутах от центра Москвы. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Пляжи мира на радио Монте-Карло. Золотой пляж. Золотой пляж Феодосии по праву считается жемчужиной Восточного Крыма. Начинаясь в городской черте, он устремляется на восток к курортному поселку Береговое, где сосредоточена основная часть этой уникальной пляжной зоны. 6-километровая полоса, протянувшаяся вдоль Керченского шоссе, делает Золотой пляж самым длинным песчаным пляжем Крыма. Свое название пляж получил благодаря насыщенному желтому, почти золотистому оттенку песка, состоящего из мельчайших, идеально отшлифованных морским прибоем ракушек. Мелкий, переливающийся на солнце песок, теплый, мягкий и невероятно приятный для босых ног. Пологий вход в воду и безопасное мелководье у берега особенно ценят семьи с детьми, а просторная береговая линия позволяет каждому найти идеальное место для отдыха. Инфраструктура пляжа продумана до мелочей. Платные участки предлагают весь спектр удобств, от шезлонгов и душевых кабин до детских аквапарков и кафе с прохладительными напитками. Любители активного отдыха найдут здесь водные аттракционы, а желающие уединения – малолюдные дикие участки побережья. Особую изюминку курортному отдыху добавляет расположенный неподалеку дельфинарий Немо. Добраться до Золотого пляжа из центра Феодосии легко на маршрутках или такси, хотя в разгар сезона транспорт бывает переполнен. Чистота и порядок на пляже поддерживаются круглосуточно, превращая его в идеальное место для размеренного отдыха. Лишь в штормовую погоду, когда волны разбиваются о прибрежные валуны, купание становится небезопасным. Но в тихие солнечные дни Золотой пляж раскрывается во всей своей красе, с кристально чистой водой, ласковым бризом и неповторимой атмосферой крымского гостеприимства.
1: Пляжи мира на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу.

0: А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
5: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
9: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
9: Время джаза на «Радио Монте-Карло».

0: Теория джаза на радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Моя музыка, как мне кажется, помогает гармонизировать отношения между людьми. Нэт Кинг Коул.

слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.